0: диско.
1: Радио Зефір.
2: Включайся.
3: В Бобруйске 5 часов утра.

0: principle.
1: Радио. 95.4 FM.

0: Это утро будет бодрым. Зефир FM.
1: Ну иди ко мне, иди ко мне. Все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Я устала выбирать.
0: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3729-689-77-78.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Мьянмы. Главы государств обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Планируется подписание документов, направленных на укрепление связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой сферах. Глава государства подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Устанавливаются особенности налогообложения, организации работы автомагазинов, отчуждение на возмездной основе недвижимости. Предусмотрена персональная ответственность председателей областных и районных исполкомов за обеспечение торгового обслуживания жителей сельской местности. Президент Беларуси подписал указ о стимулировании участия в международных специализированных выставках, ярмарках. Размер возмещения части расходов за участие в выставках в иностранных государствах увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Кратность с 1 до 2. Александр Лукашенко назначил Сергея Сыранкова членом Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. В настоящее время Сергей Александрович занимает должность первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси. Банковский сектор Беларуси работает надежно и эффективно. Об этом свидетельствуют показатели. Достаточность нормативного капитала 18,8% при условленном минимальном значении 10%. Величина покрытия ликвидности 179,4% при нормативе не менее 100. Беларусь и Мьянма готовы к реализации совместных проектов. Сборочное производство белорусских тракторов и грузовых авто планируют запустить в дружественном государстве в 2027 году. Синеокая готова расширять поставки пассажирского электротранспорта, коммунальной техники. Каравай из миллионного урожая Приднепровского края, а председателя Могилевского облисполкома торжественно передали председателю Бобруйского горосполкома. Максим Гурин подчеркнул, Бобруйск всегда готов подставить плечо в достижении поставленных задач. «Динамо Шинник» с победы стартовал на Кубке губернатора Тульской области. Команда Евгения Летова была сильнее «Тайфуна». Счет 6-4. Следующим соперником «Бобров» станет «Динамо СПБ». В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Самое доброе и бодрое утро. Бобруйск. На календаре уже 21 августа, на часах 8:05, а значит, пятница официально вступила в свои права. И да, до конца лета остается совсем немного, но мы пока эту мысль от себя гоним. Потому что впереди выходные, а значит, планы, прогулки, отдых, и будем надеяться, побольше солнца. Сегодня за окном дождливо, зато завтра синоптики обещают нам до плюс 30, а это уже звучит как такой достойный план на субботу. Так что осеннюю хандру отменяем, дождю говорим спасибо, но хватит, и продолжаем наслаждаться летом. Меня, кстати, зовут Юля Гладкова, и в ближайшие 3 часа мы с вами будем просыпаться, улыбаться, заряжаться хорошим настроением и, конечно, встречать эту пятницу под самые зажигательные треки на волне 95.4 FM.

А я предлагаю заглянуть в звезды и узнать, что они приготовили для нас сегодня. Итак, пятница обещает быть довольно приятной, особенно для тех, кто уже мысленно находится на выходных. Сегодня лучше не пытаться объять необъятное, какие-то дела спокойно можно перенести, а вот хорошее настроение откладывать точно не стоит. Звезды советуют больше общаться, соглашаться на спонтанные предложения, не отказываться от маленьких радостей. Сегодня может даже появиться повод изменить планы, и, кстати, это не всегда будет плохо. В работе главное не торопиться и не ввязываться в чужую суету. А еще сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы закрыть небольшие дела и освободить голову перед выходными. Вот так вот. Ну, а я продолжаю заряжать вас хорошим настроением, ловить эту пятничную волну и слушайте только самое сладкое радио страны «Зефир FM».

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-81-96. 43-10-05, 43-37-54.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Ну что, признавайтесь, кто уже мысленно на выходных? Пятница ведь она такая, тело вроде бы на работе, компьютер включен, а мозг уже где-то там, на даче, ну или хотя бы под одеялом. И самое интересное, вы не ленивые. Наука действительно замечает такой эффект. Исследования показывают, что к пятнице рабочая продуктивность снижается, особенно во второй половине дня. Психологи объясняют это еще и ожиданием выходных. Мы заранее начинаем переключаться с режима работы на режим выходной. Так что сегодня не нужно пытаться стать супергероем продуктивности. И главное, не ругайте себя за то, что в пятницу энергии немного меньше. Возможно, ваш организм просто уже понял, выходные близко. Ну а пока до заветного момента еще немного есть времени, продолжаем встречать это пятничное утро вместе, ловить хорошее настроение и, конечно, слушать крутую музыку. Так что оставайтесь со мной на волне 95.4 FM. Впереди еще много всего интересного.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.

Ну а теперь немного полезной информации вам в ленту. Друзья, напоминаю, с 25 августа по 5 сентября в Беларуси пройдет республиканская акция ГАИ «Внимание, дети». А это значит, что водителям в светлое время суток необходимо ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. И главное, в эти дни особенно внимательно смотрим по сторонам, во дворах, около школы, на пешеходных переходах. Ведь после каникул детей на дорогах станет заметно больше. Ну а родителям самое время напомнить детям правила безопасного поведения на дороге и проверить, есть ли на одежде, рюкзаке световозвращающие элементы. Но прямо сейчас мы услышим Pink с песней, название которой можно перевести как «Никогда не перестану танцевать». И согласитесь, пятница для этого идеальный девиз. Так что не грустим, не сбавляем обороты, а продолжаем ловить это настроение. Ну а мы услышимся с вами совсем скоро, буквально сразу после выпуска новостей.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей. А также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
6: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
7: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: «Большие деньги». Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки. Евро 3,51. За 100 российских дают 3,56 белорусских. За полгода белорусы получили в банках 1 миллиард рублей на отечественные товары. В 2025-м на эти цели было выдано 965 миллионов. Доля таких кредитов в общем объеме 14,6% при прогнозе 12%. Чаще всего средства берут на покупку автомобилей. Беларусь и Мьянма заключат договор о защите и поощрении инвестиций. Подготовлено базовое кредитное соглашение между Банком развития и Министерством финансов Юго-Восточного государства. Проект готов к подписанию. Наша страна предоставит все условия ведения бизнеса. Национальный логистический оператор отработал маршруты доставки товаров. Соцсеть TikTok разрабатывает функцию денежных переводов через личные сообщения. Для этого планируют использовать платежный сервис TikTok Pay. Он уже доступен в Малайзии, Таиланде и Вьетнаме. С его помощью пользователи оплачивают покупки в TikTok Shop. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,51, за 100 российских дают 3,56 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 91 доллар 88 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Just when you think you've

Ну и еще раз доброе утро, Бобруйск. На часах уже 9.06, и мы продолжаем встречать это пятничное утро вместе с хорошим настроением. Ну и, конечно же, самыми зажигательными треками. Но если вы до сих пор пытаетесь понять, где вы, кто вы, уже почему вообще 9 утра, держите быстрый лайфхак. Не спешите сразу наливать себе чашку кофе. Сначала нужно выпить стакан воды. Немного добавить движения, там пройтись, потянуться, открыть окошко. Свет и физическая активность помогают организму быстрее перейти из режима сна в режим бодрствования. Ну а кофе, спросите вы, кофе никто не отменял, сразу говорю. Просто лучше выпить его не у места пробуждения, а уже после того, как вы немного расшевелили организм. Так что просыпаемся, разминаемся, вперед, пятница сама себя не проживет.

Ну что ж, друзья, пришло время заглянуть в народный календарь. Кажется, наши предки сегодня немного попали в точку с погодой. 21 августа отмечают день Матвея Ненастного. Так его прозвали, потому что в это время уже замечали первые признаки приближения осени. Вот так вот. В этот день старались не начинать ничего важного, избегали лишней суеты и проводили день спокойно. А еще по погоде гадали на осень. Если в этот день дождливо и ветрено, как сегодня, осень будет сырой, прохладной. Эх, ну печально немного. Но верить в народные приметы или нет, это, конечно, дело каждого. А вот хорошее настроение сегодня точно никто не отменял. Поэтому никакой грусти из-за дождя. Сегодня пятница, завтра выходные, поэтому продолжаем двигаться по этому прекрасному дню вместе на самом сладком радио страны, на Zephyr FM.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что, теперь немного космических новостей. 28 августа нас ждет частичное лунное затмение. И Луна в какой-то момент практически полностью окрасится в красный цвет. Почему так происходит, сейчас расскажу. Луна зайдет в тень Земли, а солнечные лучи пройдут через атмосферу нашей планеты и придадут ей вот такие вот оттенки. От медно-бурого до темно-красного, говорят, даже может быть багровым цветом Луна. Затмение начнется в 4:24 утра, а завершится в 10:02. Так что, если вдруг проснетесь пораньше, можно будет устроить себе настоящее космическое утро. Ну а пока до затмения еще есть время, продолжаем двигаться по этому прекрасному пятничному дню вместе.
1: Знаешь, сложно описать мои чувства.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: мечте. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Ну а теперь немного хоккейных новостей. Сегодня наш «Динамошинник» снова выйдет на лед в Туле. В 19.00 наши ребята встретятся с хозяевами турнира, командой Академии Михайлова. Кстати, старт турнира для наших получился очень даже достойным. В двух предыдущих матчах наши ребята держали победу в игре с командой «Тайфун» и «Динамо СПБ». Но совсем скоро хоккей уже вернется домой. 7 сентября стартует новый сезон. И наконец-то можно будет приходить на трибуны и болеть за наших. Ну а пока желаем «Динамошиннику» удачи в сегодняшней игре и продолжаем встречать это утро. Впереди еще много хорошей музыки и, конечно же, отличного настроения.

0: Твое утро на Zephyr FM.
1: Твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Президенты Беларуси и Мьянмы накануне официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке. Александр Лукашенко подчеркнул, дело глав государств – открыть двери для сотрудничества предприятий. Переговорная программа запланирована на сегодня. В центре внимания – перспективы двустороннего сотрудничества.
0: Экономика.
1: Белорусский бизнес расширяет присутствие на рынке Таджикистана. Достигнуты договоренности о поставках сухого молока и сливочного масла. С торговой сетью согласована поставка пробной партии чипсов и ржаной муки. Связи подкреплены регулярным обменом бизнес-миссиями.
0: В мире.
1: В швейцарских Альпах строят подземные хранилища для миллиардеров. Там будут размещать золото, деньги, искусство и автомобили. Строительство началось в январе 2026-го. Стоимость доступа – 1 миллион евро за 99 лет.
0: Культура.
1: В Гомеле открылась выставка, посвященная столетию открытия Бердышевской стоянки. Центральный экспонат – бивневая пластина с гравировкой. Экспозиция включает кремниевые предметы и фрагменты скелета мамонта. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Возможны осадки. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

И еще раз доброе утро, Бобруйск. На студийных часах 10.05. У микрофона Юлия Гладкова. И у меня пошел последний час эфира. Вот теперь уже можно потихоньку думать не только о пятнице, но и о том, как провести эти выходные. Тем более лето буквально заканчивается, осталось всего 10 дней. Так что можно успеть многое: сходить в кино на какой-нибудь новый фильм. У нас, кстати, в кинотеатре предостаточно. Встретиться с друзьями, выбраться на природу, устроить шашлыки или просто провести день там, где давно хотелось побывать. Главное не откладывать все на потом, а наслаждаться каждым летним днем. Ну и прямо сейчас Стас Михайлов и Люся Чеботина советуют не только брать от лета все, но и обнимать друг друга.

А я вернулась к вам с гороскопом, друзья. Напомню его для тех, кто пропустил утро. Итак, пятница обещает быть довольно приятной, особенно для тех, кто уже мысленно находится на выходных. Сегодня лучше не пытаться объять необъятное. Какие-то дела спокойно можно перенести, вот хорошее настроение откладывать точно не стоит. Звезды советуют больше общаться, соглашаться на спонтанные предложения и отказываться от каких-то рискованных идей. В работе главное не торопиться и не ввязываться в чужую суету. А еще сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы закрыть небольшие дела и освободить голову перед выходными. Ну, а я продолжаю заряжать вас хорошим настроением, ловить эту пятничную волну и делать ваше утро ярче.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Ну что, друзья, если вы собираетесь на природу, на дачу или просто планируете вечером посидеть во дворе, для вас очень интересную информацию нашла. Итак, ученые наконец-то объяснили, почему одних людей комары просто обожают, а других будто бы вообще не замечают. Оказывается, дело в запахе нашей кожи. Комары ориентируются на углекислый газ, который мы выдыхаем, тепло и целый набор веществ, которые образуются на коже. И самое интересное то, что исследователи нашли соединения, которые наоборот могут снижать интерес комаров к человеку. Именно поэтому в компании одного человека комары буквально съедают за 5 минут, а другой сидит совершенно спокойно. Вот это вот все дело в индивидуальном аромате, так сказать, для насекомых. Так что перед выходными желаю всем нам оказаться именно в той категории людей, которые комары почему-то не заметили. Ну что ж, ну а пока встречайте группа Добро и их трек «Море. Привет».

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Ну что, Бобруйск, на этом эфир сегодня подходит к концу. С вами была Юлия Гладкова. Желаю вам отличного, продуктивного дня, легкой дороги домой и, конечно же, прекрасных выходных. И пусть сегодня за окном пасмурно и дождливо, главное, чтобы это никак не отражалось на нашем настроении, потому что рядом с нами есть любимые люди, друзья, родные и моменты, которые делают нас счастливыми. А значит, всегда есть повод улыбнуться, любить жизнь и замечать в ней только хорошее. Пусть выходные будут теплыми, солнечными и наполненными приятными встречами. Берегите себя и тех, кто рядом. Ну а пока. Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси намолотили 8,4 миллионов тонн зерна. В разрезе областей лидирует Минская – 2 миллиона 259 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 729, Брестская – 1 миллион 637. Вытеребленная льна на 100% от плана. Наличие минеральных удобрений под озимый сев – 141%.
0: Криминал.
1: В Бобруйске пенсионерка лишилась жилья, доверившись мошенникам. Аферисты сообщили, она может потерять квартиру. Чтобы ее спасти, необходимо сотрудничать. В результате инструкции фальшивого представителя госкомимущества жилище было продано за 49 тысяч долларов. Вся сумма была передана курьеру. Расследование уголовного дела продолжается.
0: В мире.
1: В Польше больница закрывала хирургию для обычных пациентов ради коммерческих операций. Врачи забирали себе 65% от стоимости контрактов больницы. Гонорары исчисляются десятками тысяч долларов. Дело о финансовых злоупотреблениях и сомнительных процедурах расследует прокуратура.
0: Вот это да!
1: В Турции создали первый в мире ИИ-сериал. Проект состоит из 2 15-минутных эпизодов и рассказывает историю замка Аламут. В компании отмечают, финальная картинка требовала постоянного человеческого контроля и доработки. Актерская игра не генерировалась, а озвучивание выполнили профессиональные артисты.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Только по 31 августа в «Золотой мечте». Жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко во Дворце независимости проводит встречу с президентом Мьянмы. Переговоры пройдут в узком и широком составах. Им предшествует церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран.
0: Город.
1: Совместное заседание Президиума Могилевской и Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей прошло в городе на Березине. В программе посещение филиала Бобруйский «Бабушкина крынка» – пленарное заседание на мясокомбинате. Участники обсудили вопросы инновационной активности предприятий и взаимодействия с российскими партнерами. Подробнее на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Великобритания в июле неожиданно зафиксировала дефицит бюджета в размере 2,5 миллиардов долларов. Годом ранее он составлял 1,5 миллиарда. Госдолг страны достиг 94% ВВП. Такой уровень сопоставим с показателями начала 1960-х.
0: Технологии.
1: В Беларуси создадут цифровой сервис для туристов со встроенным ИИ-помощником. Он разрабатывается на базе платформы «Умный город». В нем появится информация о гостиницах и заведениях общепита. Постепенный запуск проекта запланирован на следующий год.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Возможны осадки. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: то, что мы называем жизнью, для многих людей только список дел на сегодня.
1: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +3 7 5 2 9 6 8 9 77 77.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: больших магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr
1: FM. Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит

0: По-бобруйски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Мьянма рассчитывает расширить сотрудничество с Беларусью по многим направлениям.

0: В составе иностранной делегации прибыли представители органов госуправления, бизнесмены. Состоялся белорусско-мьянманский деловой форум. Он позволил детально ознакомиться с возможностями Синеокой, ее технологиями и продукцией.
1: Город.
0: Состоялся областной этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучшая врачебная и фельдшерская бригада скорой медицинской помощи». Среди врачебных бригад второе место завоевали представители Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи. За звание лучших боролись 20 команд со всего региона.
1: В мире.
0: Цена газа в Европе превысила $800 за 1000 кубических метров впервые с марта. Предыдущий максимум был зафиксирован 19 марта. Цена с декабря 2022 года была выше $850 за 1000 кубических метров на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
1: Вот это да!
0: В Китае придумали супермозг для автономной работы роботов. Разработка устраняет необходимость в дистанционном управлении. Гуманоиды теперь могут самостоятельно планировать действия, выбирать стратегии и восстанавливаться после сбоев. Это открывает путь к их массовому применению на предприятиях и в быту. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Возможны осадки. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Биогидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30 код 044.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Беларусь способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Мьянмы. Синьокая способна решить многие задачи, которые стоят перед народом дружественной страны. Мин Аун Хлайн пригласил белорусских наблюдателей на электоральную кампанию в Мьянме.
0: Город.
1: Хоккеисты «Динамо» Шинника добыли вторую победу на турнире в Туле. Подопечные Евгения Летова встречались с «Динамо» СПБ. Счет 3-2 в пользу «Бобров». 21 и 22 августа белорусы сыграют с Академией Михайлова и АКМ «Юниором».

0: мире.
1: Жители Новой Вильни жалуются на зловоние от отходов. На улице свозят мусор. В непосредственной близости находятся жилые дома, школы, детские сады. Поступают сообщения об ухудшении качества воды в кранах. В старости заявили, это временная мера, вызванная кризисом.
0: Вот это да!
1: Жительница Аляски отбилась от медведицы весом 350 килограмм с помощью приемов джиу-джитсу. Зверь бросился на женщину. Она взобралась на склон и нанесла защитный удар ногой. После этого схватка прекратилась, и животное позволило женщине уйти. Ей удалось отделаться легкими ушибами.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.by или по телефону плюс 375 29 716 44 44. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Возможны осадки. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Мьянма для Беларуси – перспективный партнер в Юго-Восточной Азии. Ориентиры для работы закреплены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Будет обеспечен запуск совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике. В 2027 они должны перейти на этап реализации.
0: Детали.
1: Запрет на посещение лесов действует в трех районах Беларуси. Под табу Житковичский, Брагинский и Хойникский районы. Ограничения затронули районы Брестской, Гомельской, Минской областей. Узнать актуальную информацию можно на официальном сайте и в интерактивной карте Минлесхоза.
0: В мире.
1: Европа и США сократят мощности НПЗ в ближайшие 10 лет. Причина – дефицит инвестиций, рост продаж электромобилей. Предприятия отрасли в Старом Свете и Штатах работают на пределе своих возможностей, пытаясь компенсировать дефицит топлива. В то же время перерабатывающие мощности расширяются в Китае, Индии, на Ближнем Востоке.
0: Вот это да!
1: Ученые выяснили, щуки способны привязываться к людям. Отдельные

0: особи берут пищу из рук лишь у своего человека. В периоды его отсутствия отказываются от корма. Каждая рыба отличается индивидуальным характером и сложными поведенческими организациями. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

любовь за сладости, простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчишь.

убирает боль, дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза, я не хочу назад.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
1: Стране.
2: Беларусь ценит поддержку Мьянмы инициативы разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Государства сближают схожие видения глобальных процессов. Страны заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии. Предпринимаются конкретные шаги в этом направлении.
1: Детали. Детали.
2: В Беларуси перевыполнен план по уничтожению борщевика сосновского. Растение приводит к деформации естественных систем и угрожает здоровью людей. Министерство усилит контроль за выполнением планов мероприятий. Продолжит привлекать к ответственности за невыполнение установленных требований.
1: В мире.
2: Польша намерена потратить 5% ВВП на оборону в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск. На 2026 год власти страны выделили на эти цели рекордную сумму в 200 миллиардов злотых. В то же время программа «Восточный щит» подвергается критике.
1: Вот это да!
2: Житель Китая заработал 89 тысяч долларов за месяц наблюдения за облаками. Ежедневно он снимал их с вершины горы и предоставлял видеоматериалы заказчику. Во время стажировки он учился съемкам, монтажу, управлению дроном. Вакансия вызвала большой интерес. За неделю пришло 3500 откликов. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Возможны осадки. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 98 копеек, евро 3,49. За 100 российских дают 3,57 белорусских. Между Беларусью и Мьянмой достигнуты договоренности в агропромышленном комплексе. Товарооборот увеличился в 2,3 раза. Он складывается из экспорта наших продовольственных товаров в дружественную страну. Коллегам отправлены образцы наших молочных продуктов. Налажено тесное взаимодействие. Создана рабочая группа. Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга поставок белорусской продукции в Россию. Обсуждены итоги работы по выполнению экспортных заданий за первый квартал. В числе актуальных тем – наращивание экспортных поставок, допуск белорусской продукции к госзакупкам, программам с господдержкой. Фильм «Одиссея» стал самым кассовым в истории мирового кинематографа. Лента заработала 1,35 миллиардов долларов. Исторические вершины штурмовал «Аватар». Биографическая лента «Мелания» стала самой дорогой и кассовой документальной картиной. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 98 копеек, евро 3,49. За 100 российских дают 3,57 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 44 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 93 доллара 79 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Бизнес-новости на Zefir FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 15. В дневные часы термометр покажет до 25 градусов тепла. Влажность 66%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кр или по телефону плюс 375-29-687-78.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-81-96, 43-10-05, 43-37-54.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Президенты Беларуси и Мьянмы накануне официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке. Александр Лукашенко подчеркнул, дело глав государств – открыть двери для сотрудничества предприятий. Мьянма рассчитывает расширить сотрудничество с Беларусью по многим направлениям. В составе иностранной делегации прибыли представители органов госуправления – бизнесмены. Состоялся белорусско-мьянманский деловой форум. Это позволяет детально ознакомиться с возможностями Синьокой, ее технологиями и продукцией. Беларусь способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Мьянмы. Синьокая способна решить многие задачи, которые стоят перед народом дружественной страны. Мин Аунхлайн пригласил белорусских наблюдателей на электоральную кампанию в Мьянме. В Беларуси намолотили 8,4 миллионов тонн зерна. В разрезе областей лидирует Минская – 2 миллиона 259 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 729, Брестская – 1 миллион 637. Совместное заседание Президиума Могилевской и Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей прошло в городе на Березине. Участники обсудили вопросы инновационной активности предприятий и взаимодействия с российскими партнерами. Подробнее на bobrlife.by. Хоккеисты «Динамо Шинника» добыли вторую победу на турнире в Туле. Подопечные Евгения Летова встречались с «Динамо СПБ». Счет 3-2 в пользу «Бобров». Запрет на посещение лесов действует в трех районах Беларуси. Под табу Житковичский, Брагинский и Хойникский районы. Ограничения затронули районы Брестской, Гомельской, Минской областей. В Бобруйске сейчас облачно. Плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 15. В дневные часы термометр покажет до 25 градусов тепла. Влажность 66%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
3: Я устала выбирать!
4: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя. Пойдем скорее.
4: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
5: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7karat.ru или по телефону +35 29 689 77 78.
6: Когда секунды решают все, огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси. Всегда рядом.
7: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
8: Сделано в Беларуси.

0: Иногда кризис открывает для человека гораздо больше, чем благополучие.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Теперь уже не важно, где мы, но ты примерил на моих ангелов и демонов. В этой системе координат хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи, но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго, так кажется.

Всем-всем доброго, уютного августовского вечера. Пятница, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Дорогое радио, желаю всем отличного вечера, пускай погода нас старается радовать эти летние дни. Хочу передать большой привет Максиму Чернову от Жоры, моему другу, дорогой мой человек. Пусть все будет у тебя хорошо, здоровье не подводит, сон

Согреет, погода радует. Привет, тут также присоединяются Маргарита, Леша, Владик, Дудко, Егор Меньшиков и другие. У нас все хорошо, ждите приветиков. Для Бармотова Алексея передайте, пожалуйста, привет, родной, я с тобой очень скучаю и жду. Все у нас хорошо, целую крепко, твоя Якутяночка. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Сынуля, жизнь имеет смысл только тогда, когда ты живешь ради кого-то, кроме себя. Любим тебя сильно-сильно. Всем жарких выходных желает Светлана Дегтярева. Самый теплый домашний приветик летит братульке Шмадженьке. Вот и мои наступили выходные. Завтра буду махать тебе всеми четырьмя лапками. Проведи выходные весело. Чашку чая за Ларису Блитько и танцы под мой концерт в приветике. Береги себя. Привет сегодня от Кати. И да, завтра опять лето. Обняла. Летит скучающий приветик к любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Любимый мой, ты в моих мыслях и моем сердце каждую секунду, знаю, я рядом. Люблю тебя очень, у нас все хорошо, береги себя, хороших выходных, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, скучаю и жду. Привет, сын Сережа дорогой, пишет Лариса Блитько. Пусть новый день подарит тебе радости, хорошие новости. Чтобы на душе было легко и приятно, а у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. И да, завтра уже наступает 22 августовский день. И я с нетерпением жду нуля часов, чтобы открыть твой поздравительный приветик. А мой, как и обещал, улетел сегодня. И, конечно же, 100 миллионов обнимашек от всех наших. Лариса, примите поздравления также с наступающим вашим праздником и от программы «Шалом». Летит приветик для мужа любимого, пишет Динаков, взяли Димка Гордиюк. Привет и посылай семья и друзья. 23-го звони папе. Его положили в пульмонологию. Проблемы с легкими. Может, будет возможность разделить звонок и с мамой. Она вся в сборах. Береги себя. Целую. Твоя. Большущий привет передаем нашему родному человеку Людвикевичу Александру. А у нас все отлично, мы надеемся, что и у тебя тоже. Хороших выходных и суперского настроения. Мамуля завтра будет ждать тебя в онлайне. Я сегодня приветик отправила. Ждем, любим и через сотни километров посылаем свои поцелуи, обнимашки. С любовью к тебе, твои родные. Передаю теплый привет моему брату Роману. Мы пошли на фильм «Человек-паук», и ты не скучай. Очень скучаю и люблю тебя. Жду встречи. Сестра Настя. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Августовский шалом в эфире.

0: сделана в Беларуси.
1: Я тебя не вижу, я тебя не слышу. Холодно очень, и ветер бьет по щекам.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с окончанием предпоследней летней рабочей недели. Ну и мы вновь возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет Мишке Панфиленко. Родители будут ждать твоего звонка в воскресенье и в понедельник. Твоя систер. Передайте привет любимому брату Дубовцу Дмитрию. Димка, мы в Слободе. Сегодня приезжал папа. У нас все хорошо. Надеюсь, у тебя все хорошо. Крепко обнимаю, жду и скучаю. Твоя сестричка Оля. Скучающие обнимашки, целовашки летят самому милому, родному, любимому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, пишет Алиса. Радуемся, у нас хорошо, расскажу завтра, вижу, что летит приветик к нам. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Заюшка, все у нас хорошо, вот с утра на ногах, готовка, магазины, жди завтра, вкусняшки, очень крепко любим, скучаем, целуем. Хорошего настроения и вечерочка, жди, завтра будем вместе. От всех наших огромный привет, сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Передаем большой привет от всей нашей семьи. Коловчук Евгению, написала Светлана Орловская. Всегда вспоминаем о тебе в наших молитвах, переживаем, когда нет приветика. Надейся, держись как за якорь. За надежду мы постараемся быть рядом. Любим, надеемся, ждем. Передайте огромный приветик любимому мужу Слесарчук Димке от Натальи. После звонка все отправила, очень сильно люблю, просто немного устала. Береги себя и прости за вынос мозга. Обнимаю тебя. Огромный приветик Щемареву Диме, сильно люблю и очень хочу обнять. От детей большой привет и счастливых выходных. Хорошего вечера, сладких снов, до встречи, любимый. С любовью, жена. Привет любимому братику Саше, посылает Катерина Дриневская. У нас все хорошо, готовлюсь завтра переезжать. Много хлопот, желаю хороших выходных и отличного настроения. Береги себя. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому любименькому мужу Виктору Иванютенко, написала Елена. Муж любимый, очень рада была видеть, но ты даже представить себе не можешь, как хотелось обнять тебя и расцеловать. Я безумно сильно тебя люблю и очень сильно скучаю. Не забывай, пожалуйста, береги себя, ты мне очень нужен. А тесте и теще большой привет, сладеньких снов, душа моя. Свой сладкий приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму посылает Дарья. Радуй, все у нас хорошо, иду с работы домой. Вот решаем с сыном ехать в деревню завтра или нет. А то запустили мы ее с этой подготовкой к школе. Приветик отправила, жду твой. Знаешь, что ты решишь, я всегда поддержу. Хороших выходных и самое главное, спокойных. Очень сильно любим и безумно скучаем. Береги себя, пожалуйста, ты мне очень нужен. Нежно целую, обнимаю, твоя жена Дарья. Привет пятнице летит родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Родной, любимый наш человек, у нас все нормально, ждем и верим в твоего ангела-хранителя. Все-все-все передают тебе привет. Привет, Савчук Максиму, пишет Ника. Надеюсь, все у тебя хорошо. Завтра с Виталиком поеду к Олесе. В воскресенье или в понедельник поеду уже домой. Виталик передает привет. А так все хорошо. Неделя отпуска уже прошла и очень быстро. Скучаю, скучно как-то в деревне. Хочу домой. Без Леры здесь совсем нечего делать. Хорошо провести выходные дни. Хорошего вечера и доброй ночи. Скучаю, обнимаю. Твоя сестра Ника. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
0: Включайся.

0: Это программа «Шалом», друзья. Возвращаемся к вашим сообщениям. Передаю привет Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Забрали в больницу, внутренняя гематома. Надеемся, чтобы не нужна была операция. Прости, что так вышло. Обнимаю. Передаю привет любимому Хайдару от Алины. Родной, береги себя, пожалуйста. Я очень сильно тебя люблю и скучаю. Сердце мое всегда с тобой. Желаю приятного вечера и солнечного настроения. Ты у меня такой позитивный и сильный. Все будет просто отлично. Крепко обнимаю и целую. Самый любящий приветик братику и сынульке Шику Владимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо. Сегодня Леня повез Соньку домой, вечером обратно приедет. Завтра мы уедем к Пашкиным. А в воскресенье уже и мама уезжает домой. Вот и лето, считай, закончилось. Димик, так рады были слышать тебя. Ты нам поднял настроение на все дни. Братик, хороших выходных. Береги себя и не болей. Мы очень любим тебя, скучаем и крепко обнимаем. Ковалев передает фантастической четверке привет. Ребята, берегите свое здоровье, оно самое главное. Приветик любимому братику Ануфриенко Сергею посылает Ирина Прокопенко. Едем поздравлять маму с днем рождения. Хороших выходных, родной. Крепко целую и обнимаю. Передаю приветик своему родному любимому мужу и папочке Михалине Виталию, пишет Алина. Сегодня 9 лет, как мы вместе. Пусть наша разлука станет последней преградой на нашем пути. Желаю нам сил выдержать все и обрести тишину и покой в душе, которых нам так не хватает. Любим и скучаем по тебе с Алиской. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок, все получилось, выезжаем из Мозыря. Люблю очень сильно, скучаю безумно. Хороших выходных, обнимаю, крепко целую. Твоя любимая жена. Передайте наш домашний привет Гайкевичу Александру, пишет Юлия. Все у нас хорошо, жду тебя с 11 до 12. Сладко целую, крепко обнимаю, сильно скучаю. Держись, крепись, прорвемся. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного августовского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм пятницы. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. А мне бы шар в тобою, пахнущий чай с малиной, кипяток. И чтобы рядом ты, пожалуйста, на весь оставшийся чуток. А мне бы горькую, но нужную таблетку от любых разлук. И тихой девочкой послушную в кольцо твоих любимых рук. Люблю тебя до безумия, легких и скорых выходных, мой родной. Твое солнышко. Хочу передать огромный привет моему мужу Якимовичу Сергею. Я люблю тебя и скучаю. Каждый день жду, когда смогу обнять тебя, родной. Ждем звоночка, а твоя Анютик. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Ты завоевал мое сердце, заполонил все мои мысли и закрутил в водовороте чувств. Я всегда буду рядом. Я люблю тебя. Хороших выходных. Твоя Анастасия Васильевна. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет из Вильнюса моему сыночку Аристарху. Брат Святослав передает огромный братский привет. Мы гуляем по городу, и нам не хватает только тебя. Желаем теплых выходных, позитивного настроения. Обнимаем нашими сердцами. Передаю огромный приветик своему сыночку Ануфриенко Сергею. У меня сегодня праздник, сынок, но мне очень грустно без тебя. Безумно люблю и скучаю. От всех тебе приветик. Передаю домашний приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня идет дождь. Цезаря к врачу возили, приболел. Бабушка Оля помидоры привозила на работу с Юмой. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Передаю безумно теплый, уже почти осенний приветик дорогому братишке и сынуле Кириленко Никите. Как же безумно мы уже скучаем, а в такую дождливую погоду еще сильнее хочется быть всем рядом. Всей семейкой сесть в теплый плед с чашечкой кофе и под фильмец. Надеюсь, совсем скоро мы осуществим все задуманное, все наладится. Надеемся, все у тебя хорошо, главное, одевайся по погоде. От всех приветик, твоя семейка Кириленко. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Августовский шалом в эфире.
0: Сладкая штучка.

0: Шалом.
1: 19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Решил отправить еще один привет Чернову Максиму от Жоры. Пока иду на тренировку, слушаю сладкое радио и приветы слушателей. Сегодня был на связи и с Олей, и с мамой. У них все хорошо. Желаю хорошего вечера и хороших выходных. Кто самый крутой папа в мире? Конечно, Сережа, Ксения, Александр подтверждают это со 100% уверенностью. Держи нас, привет, как пропуск в мир счастья. Сегодня только хорошие новости, прекрасная встреча и спокойный сон. Ты лучше, обнимашки передали. Приветик Ярошевичу Паше передает его жена Катя и сын Вовка. Прости за звоночек, мы очень любим тебя и скучаем. Не унывай, береги себя. Теплый летний приветик пусть прилетит моему братику Барматову Алексею. Глеб сегодня возвращается домой, будем готовиться к школе. Желаем хорошего настроения и спокойных выходных. Обнимаем твои роднули из Слонима. Приветик из дождливого Гомеля Жаркову Дмитрию. На все супер, уже закупаюсь в универ. Надеемся, у тебя тоже все супер, очень любим. Твоя семья. Максиму Су, родному и самому любимому, скучающий привет. 13:00, я сделала это. ГАИ позади, вопросы закрыты, дежурство вымотало. Но когда прилетел твой привет, сразу стало теплее. Мой ответ в понедельник, но моя любовь уже сейчас. Очень скучаю, помни об этом, твоя, только твоя Виктория. Передаю привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Костик, 2 сентября. Жди уже очень скоро. Люблю тебя, твой Светик. Привет папе Лобанову Александру. У нас все хорошо. Маргуша в деревне, Макс в саде ходит, а я работаю. Не грусти, все будет хорошо. Время летит быстро. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным пятничным августовским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением на все предстоящие выходные. Ну а пока послушаем Мону с треком «Дороже золота». Далее Стас Михайлов и его очаровательные дочери Иванна и Мария с треком «Папы любят дочек». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
0: Радио «Зефир».

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных позитивных августовских выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета, то и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Услышимся в понедельник в начале последней летней недели. Пока!
2: Тебя я уже совсем не помню, ты в моем сердце.

0: Вечерний зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: I am paid to exist.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

одиночество из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Бобруйске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

все так круто, так аутентично.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.